0: Motiva, te indicamos la hora.
1: Son las 6:03.
0: Motiva 95.3 FM nos motiva a entregarte lo mejor.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.